0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. What you got?

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7.42 в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам на календаре понедельник, 31 августа. Об истории легендарной трехгрошовой оперы, премьера которой состоялась в Берлине именно в этот день, в 1928 году, Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. На 3 балла, по данным Яндекс.Карт, они загружены. Самый заметный затор на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе. Потерять там можно минут 10.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 7.47, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты на 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа 1928 в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы в театре на Шефбауэрдамм. Драматург Бертольд Брехт взял за основу балладу «Оперу нищих» Джона Гея, злую сатиру на высшее общество 18 века. Он переработал ее и через гротеск и иронию осудил современное буржуазное общество. В центре сюжета история о подпольном бизнесе нищих. Бандит Мэкки Нош снабжает попрошаек гримом и лохмотьями, а взамен забирает львиную долю их доходов. Ключевая фраза пьесы – «Нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют». Название ироничное, ведь опера – обычно зрелище роскошное и не может быть трехгрошовой. Музыку написал композитор Курт Вайль. Главной фишкой он сделал зонги – песни, которые напрямую комментируют происходящее. А еще он ввел модные джазовые мотивы. Спектакль стал сенсацией. Самую известную песню, балладу о Мэкки Ноже, перепели многие звезды, в том числе Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, а позже Стинг и даже группа Рамштайн.
4: Радио Мегаполис.

Самаре 7 часов 59 минут. На радио Мегаполис дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, на улице плюс 13 градусов, днем ожидается до плюс 22 и без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью закрыли небо. В 3 часа ночи была объявлена угроза атаки беспилотников. Спустя полчаса Росавиация приостановила работу Самарского аэропорта. В Курумыче задерживается вылет и прибытие 7 международных и внутренних рейсов. Речные маршруты в Самарской области переходят на осеннее расписание. С 1 сентября меняется график теплоходов Доширяева, Зольного и Виновки. Маршрут Доширяева будет работать только по выходным. Самара-Зольная – один рейс ежедневно, Самара-Гаврилова-Поляна – два рейса в день. На маршруте Самара-Виновка по будням конечной станет пристань Шелехметь. В России с 1 сентября изменится перечень органов для трансплантации. В список официально добавлены кожа и ее слои, кости, ее фрагменты, нервы, спиной мозг и его фрагменты. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Как ранее сообщал главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье, пересадка сердца, печени, легких и почки уже доступна россиянам бесплатно по полису ОМС. Учителя устали от сладостей. К 1 сентября педагоги получают конфеты в подарок в 6 раз чаще, чем хотели бы, выяснила образовательная платформа «Учи.ру» и бьюти-ритейл «Золотое яблоко». Цветам рады 60% педагогов, сладостям только 13%. В Самаре и Тольятти на День знаний ожидается до плюс 25. При этом утро начнется с ветреной погоды, столбики термометров покажут плюс 18. Местами по региону 1-2 сентября пройдут дожди и грозы. С четверга подует южный ветер, в регион вновь вернется 29-градусная жара и задержится до конца первой недели осени. Это прогноз Приволжского гидрометцентра. Россияне в среднем в прошлом году потребляли 2500 килокалорий в сутки. Такие данные публикует агентство РИА со ссылкой на Росстат. Ежесуточный рацион включает 307 граммов углеводов, 110 граммов жиров и 82 грамма белков. С 2024 года среднесуточная калорийность практически не изменилась. Тем временем молодые россияне стали в 3 раза чаще есть фастфуд, а более половины опрошенных признались, что любят поесть на ночь. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 13 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 12 минут 9 в Самаре. На календаре последний понедельник уходящего лета, 31 августа. Сегодня на улице сейчас плюс 13 градусов, до 20-22 ожидается днем, дождя не предвидится. О легком способе продлить молодость узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла загружено движение в Самаре. Самые крупные скопления транспорта на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе. На Гагарина от Промышленности до 22-го партсъезда. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Димитрово от Полей до Демократической. И на улице Авроры. Сравнительно небольшое затруднение от Южного моста до Заводского шоссе.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Роскошная музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 19 минут, на улице плюс 13, на 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
3: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина. Самара. Ждем всех.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре половина девятого, на улице плюс 14 градусов. Далее на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на понедельник. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Топливный кризис прежде всего ударил не по тарифам такси, а по объему рынка. Часть водителей перестала выходить на линию, а пассажиры стали реже пользоваться такси и каршерингом. В результате рынок скорее сбавил ход, чем резко подорожал. В Самаре скорректировали план по приобретению жилья для детей-сирот. В этом году вместо 253 закупят 157 квартир, сообщил депутат Самарской гордумы Дмитрий Асеев. По его словам, областной бюджет урезал финансирование, ранее предусмотренное на эти цели. В Самарской области выставили на торги 7 нефтяных скважин. Они расположены на территории Березовского месторождения в Шигонском районе неподалеку от Тольятти. Начальная стоимость всех 7 лотов – около 300 миллионов рублей. Синоптики рассказали, каким в этом году будет бабье лето. По предварительным прогнозам, в сентябре нас ждет классическое бабье лето. Среднесуточная температура будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 20-40% меньше обычного. В начале сентября нам обещают комфортные плюс 25, во второй половине наступившей недели до плюс 29. Большинство высокобальников по итогам ЕГЭ учились в обычных общеобразовательных школах, в том числе сельских. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, доля таких выпускников составила 65%.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: отличного дня. Удачи. Доброе утро. Ваш ответ?
1: Доброе утро, Дмитрий. А, мне кажется, может быть, научиться петь.
0: Другое, другое имеется в виду. Да, спасибо. Хорошего дня. Послушаем вас. Доброе утро. Что скажете?
2: Доброе утро. Может быть, это ролики с участием животных?
0: Вряд ли там фигурируют животные в таких видеороликах. Спасибо, подумаем. Доброе утро. Пожалуйста, отвечайте.
1: Может быть, и кулинария, что-то с кулинарией связано.
0: Ага, не одинокий в этом предположении. Совсем недавно предложила такой вариант девушка. Но речь о другом. Давайте поищем еще. Спасибо. В чем-то другом, не в кулинарии, могут помочь ролики по этой тематике. Это небольшой намек. Повторю, невероятный вопрос. Из нейросетей, из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов по этой тематике упал примерно в два раза. О чем эти видео? 25-07-021. Есть версии, звоните. Удачи. А сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: У нас с вами понедельник, а на юге Африки, в королевстве Эсватини, выходной. Сегодня там состоится знаменитый танец тростника, который завершает праздник под названием Умхланга. Каждый год десятки тысяч незамужних девушек со всей страны собираются у королевской резиденции. Они отправляются срезать длинный болотный тростник, приносят его к замку королевы-матери для ремонта живой изгороди и танцуют в ярких национальных костюмах. Главный смысл обряда – сохранение культурного единства, гордость за наследие и прославление целомудрия. В этом году Эсватини празднует 40-летие правления короля Мсвати III. Мировое сообщество часто осуждает Мсвати за то, что он сохраняет абсолютную монархию и ведет роскошный образ жизни – дворцы, самолет, Роллс-Ройсы. Но десятки тысяч простых девушек во время многокилометрового ритуального марша пели хвалебную песню «Халала». Так они выразили благодарность королю, который каждой участнице подарил новые бордовые кроссовки.
5: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
9: Дяди, тети, очень важно объявлять...

0: глаз окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, продолжается. Невероятный вопрос на радио Мегаполис. Из-за искусственного интеллекта, из-за нейросетей, за последний год просмотр видеороликов по этой тематике упал примерно в 2 раза. Ролики какие-то обучающие, вот чему-то они могут научить, ну или помочь в каком-то деле. О чем эти видео? 25-07-021, номер для ваших версий, удачи. Доброе утро, ваша версия.
1: Здравствуйте еще раз. А может быть, ролики связаны с дизайном, интерьером, что-то такое?
0: Ну, не столько с дизайном. С интерьером, возможно, есть какая-то связь, но не то чтобы прям вот сильная. И могут быть и из другой сферы ролики по этой тематике. Спасибо, подумаем.
1: Спасибо.
0: Доброе утро, ваш ответ?
2: Попытка номер 2. Возможно, ролики воспитательного характера, как воспитывать детей.
0: Очень далеко. Надо искать дальше. Но спасибо за интересный вариант. Вот вам еще. Доброе утро. Вы что ответите?
3: Может быть, планировка какого-нибудь жилого помещения?
0: Речь о другом. Но в том числе и с жилым помещением это может быть связано. Но что-то другое ищем. Спасибо. Доброе утро. Вас послушаем.
4: Да, здравствуйте. Я думаю, что это видео, сгенерированные вот искусственным интеллектом, такие... массовые, низкокачественные.
0: Вы не поняли, наверное, суть вопроса. Из-за искусственного интеллекта просмотр роликов каких-то снизился. И не обязательно они были сгенерированы нейросетью. То есть вот нейросеть стала удобнее в чем-то. Видеоролики стали смотреть меньше, обращаются к нейросети с таким запросом. Вот, понятно. В этом суть. Давайте подумаем. Хорошо. Спасибо. Доброе утро, слушаю вас.
1: Если я 3 раза дозвонилась, уже должно, наверное, повезти.
0: Надеюсь.
1: Может быть, с ремонтом, раз не с интерьером. Я не знаю, поклейка обоев или что-то такое.
0: Ага. И с ремонтом это может быть связано. Вы ближе всех пока к правильному ответу, но не то, чтобы это только с ремонтом связано. Может быть, человеку и не надо делать ремонт, но вот что-то нужно сделать. И в чем-то требуется ему помощь. И вот за последний год обращаются за помощью по этим вопросам, возникающим время от времени у каждого из нас. Не к видеороликам, а к искусственному интеллекту. В нейросеть отправляют эти запросы. Ну, как тут удобнее стало получать помощь.
1: Нужно подумать.
0: В этой сфере. Давайте подумаем. Спасибо вам.
1: Спасибо. Хорошего дня.
0: Итак, суммируем. Можно сказать, обучающие, в чем-то помогающие ролики стали за последний год смотреть реже, примерно в 2 раза. Из-за нейросетей. О чем эти видео? 25-07-021. Звоните, если появился вариант. Удачи вам сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
5: Здравствуйте. В Самарской области объявлен отбой беспилотной опасности. Аэропорт Крумыч возобновил работу. На вылет задержано 8 рейсов. Общественникам не удалось отменить застройку леса в Сухой Самарке. Участок в границе улиц Белорусской и Флотской по соглашению с мэрией получила компания «Фарнстрой». Застройщик должен расселить и снести аварийные ветхие дома, а на их месте возвести новые жилые высотки. Осень в Самарской области в этом году начнется с теплых дней. Сегодня воздух начнет прогреваться, днем до плюс 23, однако уже завтра синоптики прогнозируют плюс 25-27. К концу недели ожидается до 29 тепла. Озон вместо складов будет размещать товары в пунктах выдачи. В компании сообщили, что более 80 тысяч ПВЗ с 10 сентября будут работать как небольшие логистические центры. На первом этапе проекта из пунктов будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Вывести товары из ПВЗ в сентябре продавцы не смогут, только распродать.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 16 градусов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем, где ездят самые аккуратные водители в России.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Все больше наших водителей ездят без аварий. 43% имеют максимальную скидку по ОСАГО. Статистикой поделился Российский союз автостраховщиков. Лидеры в этом рейтинге – Москва, Питер и Пермский край. Там максимальный бонус – больше, чем у половины автомобилистов. В Свердловской, Челябинской областях и в Красноярском крае ситуация чуть лучше, чем в среднем по стране. Поволжье держится в середине рейтинга, а самый аварийный регион – Дагестан. Впрочем, реальное число мелких столкновений на дорогах гораздо выше. Но никто не знает, сколько водителей договариваются на месте, чтобы сберечь время, нервы и ту самую скидку по ОСАГО. Кстати, максимально возможный бонус за аккуратность – 54% от стоимости полиса. Чтобы его получить, нужно 10 лет отъездить без единой аварии по своей вине.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Это Тейм Импала и Дженни со свежим суперхитом «Дракула» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника. 31 августа на календаре. На улице сейчас плюс 16 градусов. До 20-22 прогреется воздух днем. Дождя не обещают. Ну, 103.6 FM. Послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
8: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
9: Дяди, тети, очень важно, объявляем радио.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре половина 11-го, за окном сейчас плюс 17 градусов, дальше на 103.6 FM. Подробно о погоде на понедельник, сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Более 50 вузов внедрят программы по беспилотникам. Разработано свыше 10 модулей по беспилотным авиационным системам, сообщили в Миноборнауке. С 1 сентября курс станет обязательным во всех 19 транспортных вузах страны. Почти на 84% АЗС в августе продавали топливо. Бензин лишь на 62% заправок. У крупных сетей ситуация лучше, чем у независимых АЗС. Причина – атаки дронов на НПЗ и сезонный спрос. Улучшения ждут к октябрю. В России запустят геосервис поиска питомцев из приютов. Платформа заработает в ноябре, об этом сообщили в Минцифры. В Самарской области снова потеплеет до плюс 25 и выше, это произойдет уже завтра. Потепление будет сопровождаться дождями и грозами. В четверг, 3 сентября, в регион вернется 29-градусная жара, осадки прекратятся. Перестанут быть холодными и ночи. Продавцы ищут альтернативу Озону и Wildberries. Число новых селлеров у маркетплейса MVideo в июле выросло на 59% к июню. Трафик в 2,5 раза. В Озоне и Wildberries сокращение числа партнеров не видят.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 18, днем до 22 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Банк России подготовил изменения, по которым увеличат лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для ломбардов до 200 тысяч. Кроме того, предлагается увеличить лимит выдачи займов наличными в день с миллиона до 2 миллионов. Больше 20 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Самары в понедельник утром. Курумыч с 3:30 до 8:30 не принимал и не выпускал самолеты из-за беспилотной опасности. Сейчас самарский авиаузел работает в штатном режиме. На вылет задержаны 10 рейсов: Сочи, Сургут, Калининград, Анталию, Хургаду, Москву, Тобольск, Новый Уренгой. Минувшей ночью над регионом были сбиты беспилотники, об этом сообщили в Минобороны без подробностей. В соцсетях ранее появлялась информация о пролете беспилотников в Сызранском районе. В Самарской области продолжается отбор войска беспилотных систем. Контракт ограничен одним годом. Кандидатам должно быть не больше 45 лет. Приветствуется наличие геймерского опыта и работы с микроэлектроникой. Латвия с сентября прекратит обрабатывать отправления с доставкой курьерами до двери из России. Об этом сообщили ТАСС в Почте России. Российский почтовый оператор, говорится на его сайте, в связи с этим приостанавливает прием таких посылок в Латвию. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах. В Минобрнауке подчеркнули, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкций. Эксперты считают, что показатель в 1,5% незаполненных мест от общего числа не критичный. Осень в Самарской области начнется с дождей и аномально высоких для начала сентября температур, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня погода порадует относительной ясностью, осадков не прогнозируется, днем до плюс 22. Во вторник, 1 сентября, картина изменится. Небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 27. Среда также пройдет в облачной погоде с дождями и грозами. В четверг, 3 сентября, осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 29. Такая же температура сохранится в пятницу, однако без осадков не обойдется, местами пройдут кратковременные дожди. Старшеклассницы попросили не приходить в коротких юбках, на шпильках и глубоким декольте в школу в День знаний 1 сентября. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на эксперта по этикету и протоколу Татьяну Баранову. Внешний вид для школьников должен сочетать праздничность и деловой стиль. Специалист утверждает, что обувь должна иметь устойчивый каблук, а платье и юбки следует выбирать средней длины. Напомню, с нового учебного года вводится предмет «Духовно-нравственная культура России», на изучение которого выделят 17 часов. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду, температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Анастейшн, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый день, желаю вам удачного, легкого, последнего летнего понедельника на календаре, 31 августа. Из музыки впереди на 103.6 FM три песни подряд, одна из них уже совсем скоро, меньше чем через минуту. Послушаем один из лучших хитов Леонида Агутина на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Звезда Первого канала в Самаре.
4: Ольга Ступина и Би-бэнд.
3: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
4: Ольга Ступина и Би-бэнд.
3: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
4: Ольга Ступина и Би-бэнд.
3: 23 сентября, 19:00, ДК «Железнодорожников».
4: Осень, джаз
3: и контрабас.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Медведь».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Группа One Republic на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. 11.33 в Самаре. В продолжении часа на 103.6 FM. 10 минут музыки нон-стоп. На очереди исполнитель Da Ti с популярнейшим сегодня суперхитом Take Me There. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Банк России подготовил изменения, по которым увеличат лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций с 50 тысяч до 100 тысяч, а для ломбардов до 200 тысяч рублей. Больше 20 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Самары в понедельник утром. Урумыч с 3:30 до 8:30 не принимал и не выпускал самолеты из-за беспилотной опасности. Сейчас на вылет в регионе задержаны 10 рейсов. Минувшей ночью над Самарской областью были сбиты беспилотники, сообщили в Минобороны без подробностей. В соцсетях появлялась информация о пролете беспилотников в Сызранском районе. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: У шамана три руки.
5: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 20 за окном. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Осенью в Самарской области мошенники могут начать использовать схемы обмана, связанные с налогами, штрафами, электронными дневниками, оплатой обучения и кружков, а также с отопительным периодом и коммунальными платежами, сообщает «Известия». Во второй декаде сентября ожидаются мошеннические схемы, замаскированные под сообщения о выборах. Злоумышленники часто используют при выманивании денег темы, которые особенно актуальны для людей и бизнеса в конкретный момент. Например, летом аналитики обнаруживали угрозы, связанные с поддельными приложениями для поиска дешевого топлива или покупки талонов на бензин. Также мошенники создавали с помощью искусственного интеллекта сайты несуществующих аквапарков и парков аттракционов в разных городах. Предстоящие новогодние каникулы могут оказаться на один день короче. Это следует из проекта производства календаря на 2027. Отдыхать начнем 31 декабря, а последним днем каникул, согласно проекту, станет 10 января. Помимо новогодних, в 2027 ожидается еще 4 блока трехдневных выходных в феврале, марте и дважды в мае. Больше 20 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Самары в понедельник утром. Курумыч с 3:30 до 8:30 не принимал и не выпускал самолеты из-за беспилотной опасности. Сейчас самарский авиаузел работает в штатном режиме. На вылет задержаны 10 рейсов: Сочи, Сургут, Калининград, Анталию, Хургаду, Москву, Тобольск, Новый Уренгой. Осень в Самарской области начнется с дождей и аномально высоких для начала сентября температур, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня погода порадует относительной ясностью, осадков не прогнозируется, днем до плюс 22. Во вторник, 1 сентября, картина изменится, небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 27. Среда также пройдет в облачной погоде с дождями и грозами. В четверг, 3 сентября, осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 29. Такая температура сохранится в пятницу, однако без осадков не обойдется, местами пройдут кратковременные дожди. Более четверти жителей Самарской области признали, что не любили 1 сентября, когда учились в школе. Началу нового учебного года радовались только 14% респондентов, выяснил сервис Superjob. Женщины чаще мужчин признавались, что с радостью ждали 1 сентября в детстве. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 1 сентября. Во вторник переменная облачность ожидается в Самаре. В утренние часы местами возможен кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис» помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Группа «Мумий Тролль» на радио «Мегаполис». Золотые хиты в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего продолжения понедельника. Сегодня 31 августа. Не хочется в это верить, но летом подходит к концу. Один из самых ярких летних хитов «Dive into me» ожидает нас на 103.6 FM буквально через минуту. А затем Анна Романова расскажет много интересного о сериале, благодаря которому в мире возросла популярность шахмат.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио.

0: Алок и Халид, радио Мегаполис, отличная музыка для рабочего настроения. Впереди у нас легендарный хит группы Bangles, Eternal Flame, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Харман. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует головной убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

0: И других возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной нас ведет любовь, если ты со мной.
1: Доминик Джокер на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В ближайшие 15 минут на 103.6 FM только музыка. Алан Уокер и Сорана на подходе, Catch Me If You Can. А сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
2: Здравствуйте. Этой осенью в Самарской области мошенники могут начать использовать схемы обмана, связанные с налогами, штрафами, электронными дневниками, оплатой обучения и кружков, а также с отопительным периодом и коммунальными платежами. Об этом сообщают «Известия». Во второй декаде сентября ожидаются мошеннические схемы, замаскированные под сообщения о выборах. Топливный кризис сказался на стоимости такси. Цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на заправках. Некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния. В Самаре летом трудоустроили 3000 подростков. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Школьники работали в цехах, лагерях, библиотеках, а также участвовали в озеленении города. Всего к программе по трудоустройству подростков подключились более 160 организаций. Хоккейная «Лада» сегодня отмечает 50-летие. Клуб был основан в Тольятти в 1976 году. До 1989 года он назывался «Торпедо», потом был переименован. «Лада» — двукратный чемпион России и Межнациональной хоккейной лиги, обладатель Кубка Европы и Континентального кубка.
1: На радио Мегаполис о погоде на завтра, во вторник, 1 сентября, переменная облачность ожидается в Самаре. Местами в утренние часы кратковременный дождь возможен. Днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 14, завтра днем до 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Дайдо в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежий выпуск новостей, затем прогноз погоды на завтра и потом пятерка лучших песен о любви. В их числе дуэт Шона Мендес и Камилы Кабелио «Сеньорита». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где уже меньше чем через минуту зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом агентству РИА сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербукинга. Такие ситуации, пояснил Никитин, позволяют предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон, подчеркнул глава Минтранса. В частности, по словам Никитина, в законодательстве об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира. Речные маршруты в Самарской области переходят на осеннее расписание. С завтрашнего дня меняется график теплоходов до Ширяева, Зольного и Винновки.

0: Маршрут до Ширяева будет работать только по выходным. Самара Зольная – один рейс ежедневно, Самара Гаврилова Поляна – два рейса в день. На маршруте Самара Виновка по будням конечной станет пристань Шелехметь. Осень в Самарской области начнется с дождей и аномально высоких для начала сентября температур. Это следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня погода порадует относительной ясностью, осадков не прогнозируется, днем до плюс 22. Завтра, 1 сентября, картина изменится. Небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, при этом воздух прогреется до плюс 26. Среда также пройдет в облачной погоде с дождями. В четверг, 3 сентября, осадки прекратятся, воздух прогреется до плюс 29. Такая же температура сохранится и в пятницу. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано более 1500 хищений. За первое полугодие 2025-го сумма ущерба составляла менее 0,5 миллиарда рублей, напоминает газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Актуальным механизмом влияния на жертв остается социальная инженерия запугивания, просьба установить приложение удаленного доступа и перевести средства на безопасность. Опасный счет. С нового учебного года в российских школах вступят в силу несколько важных нововведений. Одно из них – новые нормы на изучение иностранных языков. Для учащихся средней школы количество часов на такие уроки сократят с 510 до 408. Так, учащиеся с 5 по 7 класс будут изучать иностранный язык 2 часа в неделю, а в 8 и 9 классах – 3 часа. Также с 1 сентября в школы возвращаются оценки за поведение и вводятся новые правила о применении телефонов. Ими запретят пользоваться во время уроков. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
1: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
2: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пять лучших песен о любви на радио Мегаполис украсят ваш день.
4: На радио Мегаполис 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Феррера Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель,

0: Baby Band.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
0: Осень, джаз
1: и контрабас.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис». В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
1: У шамана три руки.
2: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
7: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-Арены. Звоните по телефону 222-4-222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: В Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».
7: Open up your eyes.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ушама на три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.
9: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
10: А еще надо вовремя проснуться.
9: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
11: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль». Компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: через окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Медведь».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
6: Осень, джаз
5: и контрабас.
6: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: В любое время, в любом месте –

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
6: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Харман. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует главный убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели? Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88.

Радио Мегаполис.

на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис». Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи, возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы, будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках, вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Звезда Первого канала в Самаре.
3: Ольга Ступина и Би-бэнд.
2: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», «Победитель», «Романтика»,

0: Бибоэнд.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
0: Осень, джаз.
1: И контрабас.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
2: Радио Мегаполис.
3: Почему день

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается на

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены. День выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы. День поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы. Ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки. Возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы. День практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы. Возможны иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы. Обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы. Колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы. Консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги. Справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
0: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: романтический вечер
1: на радио Мегаполис.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: it on, putting it on the R-I-T-Z. How about you and me, says
1: Самара, 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.